чем есть чем мешать. Не в музыке, а ну, вообще в жизни. Что развлекает, а не нужно.